0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс.
2: Сега в Айко.